мишкой, дал мотай, кому я держай. Я не вилу знакча, беги не карт, дал послабче, гейди, шуди, штат, беги,